Ай, а я подумай кон елемент, подумай и шум флай. Но кроме ты is irrelevant, за мной был в бен слайд. Хайдет презентаем ты мегэнг, придали всем лишь комплет. Экипен джак, что сутен прет.